0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Metro.
0: 305.
1: 10-8 shift, good morning.
0: Morning, 5-8, good.